0: рубрика «Вдёга».
1: Где качается на дюнах, Шереметьевский
2: покат.
1: И у вас корейский
2: путь.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: Dик. Бондаж. Гей вебсайт.
1: Я очень люблю.
0: Гачи.
1: И я без.
0: Гачи.
1: Я не вижу жизни.
0: Гачи.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
0: anal
2: вставляют
0: two bad hogs
2: и выкачивают из
0: my ass.
2: The semen. Это так
0: horny.
2: Это так
0: amazing.

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебала.
1: My cum.
0: Дали молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sarha.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Got you. Got

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер.
2: Деккер.
0: Я хочу...
4: Именно.
2: А я хочу...
3: Деккер.
2: Желтый.
3: Деккер.
2: Деккер.

0: dust ourselves off, endured the lash of the spanking. Yes, we can.
1: Баю, бай, должны все
2: Master.
1: Ночью
2: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет
2: Секс.
1: И опять за день мы устали
2: Fisting.
1: Скажем
2: Then.
1: Спокойной ночи.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: искрой. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: всего лишь секс.
1: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
0: subject.
1: Ну как же я несчастен днем.
0: Your finger in my ass.

Когда живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, жда, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

скверного запаха немытых пикс. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

0: blowjob.
1: Oh, anal.
2: Fucking slave.
1: Ass. Full master.
3: Spanking.
0: Nachadu. Мой
4: Backup. The semen.
0: Belly.
2: Nuts. James party.
0: Сырёва.
2: Penetration. Mr. Man.
4: Backup the semen
0: belly
2: not game party
4: penetration
2: booster band
0: вижу голубеющую
1: ass lube it up
0: такую просто
1: sex
0: за что ты
1: my dick
0: не видишь
1: coming
0: труден и далек
1: boy next door
0: несется на
4: backup
0: come on делаю
1: amazing finger and stick do anal fucking deep. Dark and my fingers. Anal.
5: Hot load.
1: Coming. Dungeon.
4: Bangkok.
1: Dungeon map.

0: bondage gay website.
1: Повернется.
0: Anal bondage gay website.
1: Околдования.
0: Master bondage gay website.
1: Ослепили меня.
0: Artist bondage gay website.

0: my door.
1: Swallow my cup.
2: The semen.
3: The ship. The fish never fit.
1: Deep, dark, anal. Fantasies.
3: Ты нелепую
1: бандаж.
4: И как прежде в
1: anal.
4: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется
1: coming.
4: И как прежде в
1: anal.
4: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще
1: мне захочется
4: coming.

0: Follow my comms. Existing.
1: Где-то, что не скажете худо, никогда обо... Я закрою.
2: Gay website.
1: Я
0: Existing.
1: Забуду, я прощу. Все как и все, что нельзя.
3: Но другим никогда. Видят,
0: Master.
3: Я не буду.
0: Anal.
3: Если что-то не так, вы...

0: dungeon.
1: Lost in know your souls.
2: Ой,
0: my ass.
2: Ветхий старенький.
3: Макшап.

0: ослепший старый ночью побродил, на кровь разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
3: Fork matter.
1: Помогло.
4: Semen.
5: Maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в ночной
3: in dungeon.
1: Кто-то рявкнул.
6: Сигма, сигма,
7: бой,
6: сигма,
7: бой,
6: каждая
7: Ролик.
6: Хочет
7: Сакта.

0: Это Сан-Вольфест. Сан-Вольфест 2018.
1: Песня для...
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Сан-Бой.

0: пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться у суда.
2: Fuck you, Leatherhead. Maybe you and I should settle it right here on the ring.
3: Oh, yeah?
2: Yeah.
3: You're gonna wrestle.

0: do it. Stop shut it.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Next.
1: Я не знаю,

0: Гайдовский.
1: Мечта царей, и ускорей морей.
2: Семен.
1: И пустей, однако она смешна, когда...
0: Swallow my car.

0: бадика.
1: Suck some cock.
0: Это дабл.
1: Gay sex.
0: Boy. Пошла на...
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild.
2: Ass.
0: Я хотел ее... Fuck. Приглашал ее на...
1: Party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: Well, fucking call me. My finger. Stick, stick.
0: Маск.
1: D.
0: Коля.
1: Bad cock.
0: Но он всем напихал, Коля.
1: What? Hey, no.
0: Хотела интриг. Не хотел.
1: Suck it.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Blue.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
2: Не торопись, погоди, это ты.
1: Swallow. So.

0: wild.
1: Yes.
2: Мы ментины на тренде, даже дома в ванной.
0: Penetration.
2: Ей интересны
0: лишь.
3: Мои интересны мои.
2: Мы не морг, но мы две легенды. Чтоб был мокрым, я добавил семен. Так много
0: время.
2: Футок мне досталось.
0: Лубра.
3: Кроме чего спонтанного, я и ты.

0: The artist.
1: Возле столика напротив.
0: Boy next door.
1: Полоборота.
0: Boy.
1: В луче ночного.
0: Dungeon.

0: Thank you.
1: Anal.
2: Черный
1: latex glove.
2: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
0: Billy Harrington.
2: Звезда, дай мне каждый.
1: A swallow.
2: Пока я не вошел в пока в
1: них. Fisting.
2: Не успел. Я вынул.
1: Your hands.
2: Чтоб никто

0: Почти все мои сидят, как их выбраться. Мой шушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел без тебя, когда исполнилось 6. И моя сошла с ума, когда мне было 300. Почти все мои друзья, как их выбраться. Намного глубже, чем просто что вокруг меня, неужели я... Это не
1: bondage.
0: Это просто
1: spanking.
2: Anal
0: sex. Мировоззрение. Быть против
2: master.
0: Не значит быть против
2: dungeon.
0: Я люблю
2: oh. Dungeon.
0: За запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих я в золотистых
2: Come.
0: Со мной рядом. Мой шушу,

Как исполнилось, и моя, сошла с ума, когда мне было 300, почти все мои друзья, как

0: говорят мы
1: Fisting
2: anal.
1: Как?
0: Выносит нас земля. Дайте что ли
1: Fat cock.
0: Руки
2: Fucking cock.
0: На короля.
2: Swallow cock.
0: На короля. Завтра дальняя дорога.
1: Fisting
2: anal.
0: Королю у него.
1: The semen.
0: Много.
3: Suck some dick.
0: Люблю.
2: Wee wee.
1: Fuck you.
3: Suck some dick.
2: Wee wee.
1: Fuck you.
2: Deep deep. Latex glove.
3: Dick.
2: Stick.
0: И весь его
1: зад.
2: Bad cock.
0: Did fucking coming.
3: Boy gay sex.
2: Wee wee. Wee wee.
3: Do you like what you see?
2: Wee wee. Wee wee.
3: Do you like what you see?

0: Братишка, так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
0: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Перевай. Обязательно
1: спи. The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the office is you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор.
1: Please.
0: Кричать с тех пор. Отдай.

0: Battle Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть сюрстек? Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Смотри,
0: Данжин
2: назад.
0: Сами будем мы решать, где сак, где киль.
1: Anal.
0: Давай толпуем.
2: Fisting.
0: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
0: I'm back.

0: presto уже. Изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет большой лишь. Старых.
1: Do anal.
2: Так.

0: artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Окей,
1: okay,
2: пойдет.

0: Billy Harrington.
1: Что-то давно.
0: Billy Harrington.
1: Ушла.
0: Billy Harrington.
1: Пришла.

0: Dick. Владимирский.
1: Bad cock. Semen arsonist.
0: Хотя я.
1: Fisting.
0: Ass. Изразменена. Но не так обычно губит.

0: I'm ready for more. Не пускай капает, капает
1: семя.
0: Иду мокрый просто к тебе, где бы я не был. Для остальных я...
2: I'm an artist. I'm a performer.

0: as we can.
1: Секс.
2: Крыши частных
3: Слэйф.
2: Улица двора.
1: Лишь
4: Семен.
2: Тлеют.
4: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Махлоун.
0: А за ней пустая
1: Пен. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слэй.

0: finger.
1: Website
2: fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door.
2: Do anal.
3: Не ищи. Для твоего шума сел.
2: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: парень. Slay.
2: Ass. Dungeon Master.
3: Sex.
2: Fucking coming. Move your tongue up.

0: Радіо.
1: Здорово. МС здесь. Сейчас буду читать свой
2: shit. Oh shit, I'm sorry.
1: Да.
2: Suck my dick.
1: Да.
2: Do anal.
1: Донбасс, давайте. Раз, раз.
3: One, two, three.
1: Четыре, восемь.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех
2: лыж
0: и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо!
2: Дарком.
0: Неплохо очень иметь
2: спонс, лыж,
0: но очень плохо с другой стороны.

0: And dark home.
1: Мой халат гладит у доски. Шьет Биви, а Фатима штопает. Красота, что ни говори, но с другой стороны.
2: Fisting.
1: Тоже три. Неплохо очень иметь.
0: Fucking slave.

0: как бы нам.
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...

0: Фокин.
1: Мак ночью после бродил, на
2: кейп-вебсайт
1: разлил он
2: the semen.
1: Эликсир и лишь проговорил:
0: stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Мягко.
2: Семена.
0: За полчаса
3: сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведомо.

0: Семен.
1: Я не в силах промолчать.
2: Данвинахта.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: gay amazing.
1: Кто
2: for master
3: swallow
1: cock. Свой нательный я ни разу не снимал.
2: For dungeon, my house.

0: медленным уплывают вдаль. И меты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря, закроет этот к приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
1: семен.
0: Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasy
0: верится, катится
2: fisting
0: ass голубой
1: dark home.
0: Голубой
1: dark home
0: бежит
2: to anal
1: cock
2: horny anal
0: набирает
2: cum.
0: Ну зачем же это
2: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: к fisting
0: ass голубой
1: dark home.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: к fisting
0: ass голубой
1: dark home.
3: Surprise, guys. Haven't you seen two gay men kissing before?

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex glove.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex glove.
0: Начинает
2: slide.

0: Приказ Верховного.
1: Dungeon Master.
0: По войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных войск. Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Атвуд,
0: победоносно завершилась. Германия полностью.
2: Rip the skin.
0: Товарищи.
1: Fucking slaves. Boy next door.
3: Jerome.
1: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
5: Letterhead.
6: Hollywood.
5: Boston is true.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: coming
0: Великой Отечественной
1: войной.
2: Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: spanking,
0: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
1: spank
0: тует доблестным войскам
1: gotcha
0: армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим в
1: deep, dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
1: boy next door
6: Hollywood
5: Jerome
1: full master
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington

0: ничего никого не трогаю. И тут у меня какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус.
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, анус мы так и не нашли.

0: Скажи мне, Настя, только стой. Fisting ass.
1: Thank you.
0: Fisting is 300.

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
4: Sex.
3: Latex
2: pants.
1: Светофоры одни ночью слепят.
4: Boy next door.
1: Finger.
4: Suck some dick.

0: bad cock.
1: Full dungeon in my house.
2: Business Billy Harry.
0: Bad cock.
3: Bad semen.
0: Bad cock. Bad cock.
2: Проснусь, я хочу
0: сок-кок.
2: Моя девочка.
0: Секс.
2: Ну а завтра опять.
0: Ой.
2: Люблюсь, облакивай.
0: My ass.
4: Сок-кок.

0: boy next door.
1: Do anal.
0: Coming. Next door.
2: Не зови меня назад, ведь там
0: slaves.
2: Я вновь закрыл
1: anal.
2: Я закрылся.
1: Master.
2: Так что
0: coming.
2: Ли ты больше не важно мне. Видишь, мокрый
1: ass так fucking deep.
2: И этот недостаток
1: dick
2: не сможет
0: coming. Fisting
1: anal.
2: Я падаю без
1: come.
2: И мне не нужен
1: dick.
2: Мне не нужен
1: мастер.
2: Клёпали мокрые
1: бандич.
2: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: anal.
2: Так что можешь
0: coming.
2: Иначе, ну что,
1: swallow.
2: Не надо слов.
0: Boy next door.
2: Нас нет
1: dick.
2: Я леп...

0: Где-то...
1: Latex.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
1: Альфа.
4: Мы готовы, дети!
1: Yes.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Filindre fucking latex glove.
3: Трудился.
2: И его поросшим хом скрипело
4: песты.
2: Ложились
4: семена,
2: как живые. Но тут раздался
4: Dungeon.
2: Sense.

0: año.
1: Gay website.
2: Some dick.
3: На стуках. Мы звезды.
4: Boy next door.
5: Разбили фургонов. Проклятый.
6: Fucking slave.
7: Мы к вам заехали.
8: Suck dick.

0: ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду я сижу, мне еще немного
2: Семен,
1: мне совсем немного
2: Семен.

0: Dungeon
1: Темнов.
0: Assisting
1: Псев.
0: Dungeon
1: Темно. Ты все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Темнов.
0: Assisting
1: Псев.
0: Dungeon
1: Темно. Ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Assisting.
1: Я
0: Master.
1: Сижу мне еще немного
2: Семен.
1: Мне совсем немного
2: Семен. Oh.

0: now 15.
1: Ты обещала долго ждать.
2: Awesome, thank you, sir.
1: Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки.
2: Wanna suck.
1: Ни словечка.
2: Wanna dick.
1: Зря поверил я твоим
0: fantasies.
1: Да, может,
0: bondage.
1: Было зря. Может, это было зря. Ты скажи,
0: do you like what you see?
2: Fucking slave.

0: Det er hørende siden. Ah.
1: Du er hjem. Øya.
0: Fingers.
1: И сразу ты на компана добил. На заднем разные журналы и без проблем. Не знаю, как тебя
0: мать.
1: На серебряной немецкий номер.
2: Семена.
1: Я буду твоя
0: не.
1: Я буду твоя.
0: That hurts me.
1: Oh.
0: Ain't no, ain't no.

0: fucking coming. Pro Master.
1: Ты нет. Он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже брата. Его набиты мышцы семена. Мы залиты. Тело все его побрито. Он готов смертельный.

Вместе собраны на секс. С друг другом тут этот чип. Бойцы быстро созваны. Кто никогда и не был опознан. Из сражения разорваны. Кто жизнь не на данжере крутой. Каждый бой тут натренированный. Сотни приемов и наши броуны. Лучшие вместе собраны на секс. Тут

0: Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, anal.
3: With boy.
0: Spank, bang. Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, anal.
3: With boy.
0: Spank, bang.

0: Just loop it up.
1: Promoted всем. Люсьен. Люсьен. Поднимет с колен. Люсьен. Люсьен. Синяя банда. Люсьена.

0: на радио.
1: This thing, $300.
2: Чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести,

0: На днях решил разгрестись в Dungeon на хате, выкинуть весь кал. И тут вот тя натя. В мне старый черный кожаный койке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот бой в последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на хуй. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будет.

0: которые даже самые
1: horny
0: оставались без дек. Той самой, от которой даже
1: Dungeon Master
0: становились тише воды. Той, от которой даже самые
1: Next door
0: усывались от ерунды.

0: Пушка. Лето прошло.
1: Данель.
0: Бой. Лет с чуйкой забылся. Как и другие.
1: Бандыч.
0: От Бойнца осталось. Процесс. И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти Бойнцы. Шмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: Бойнцы.

0: Да, звонки и звуки,
1: Дачи.
0: Крики, проклятия. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как
2: Сапди.
0: Тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кулет на память оставлю.
1: Жирбо.
0: Последнее, откинусь в кресле и счастливую Семен представлю.

0: Do it again.
1: Поздний вечір із окна.
2: Performance artists.
1: Зажигають світ. Скільки не пытался разобраться.
0: Anal.
1: Я устал.
3: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные. Все у каждого здесь свой.
3: Suction.
1: Свой.
0: Boss.
1: И свой.
0: Ass.
1: Как правильно.
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни. Два. Типа. Одни готовы рвать этот
0: дик
1: до костей. Идут по
3: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два. Типа. Другие никогда не оставят.
0: An ass.
1: Стоящие за
2: Billy.
1: Упертый зад.
2: Pants.
1: Смотри, не разорви.
0: You anal.
1: You нет в темноте.
0: I come. That turns me on.

0: that, right? Stick finger.
1: Когда ты останешься здесь один.
2: $300.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
2: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
1: Берутся,
2: fisting.
1: Не замечая потерь.
2: Come.
1: Шестая, как слеза.
2: Master.
1: Два. Типа. Они могут прощать даже самых
2: смартых.
1: Не упустят момент. Внутри не разорвет.
2: You ain't no.
1: You need to eat. Два. Типа.
2: Yeah.
1: Рвать этот. Yeah. Дикая стиль. Yeah.

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция. Двое. Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция.

0: chest down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: 300 bucks.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Oh. Huh?
1: Давай, давай, давай, кислотный.
2: 15.
1: Hey,
0: spanking.
1: Hey, кислотный.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves. Fucking slaves.

0: когда я пыльник пускай. Я понял, я совсем один, когда открыл бой домой стоял хозяин,
1: азиан.
0: Он выбрал меня, он сказал, теперь ты твердым будто
2: помету от пол, как попью. Я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцую, танцую целыми сутками, чтобы обеспечить
3: мой
0: свой. И я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
2: Со слезами принес мне.

0: Come on, let's go.
1: Где-то на
2: gay website.
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: ass we can.
1: Расслабься, малыша. Fisting. Yeah. Wow. Знаешь, это чувство, когда...
0: Spanking ass.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Fisting.
0: Ass.
3: Неуклюжий.
4: Dungeon master.
3: По лужам.
4: My comp.
3: По
4: dungeon.
3: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
4: I'm so horny.
3: Такой. Ах, я на
4: гей-парке
3: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, только раз в году, к сожалению, день.

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок
1: кам,
0: Ланфрен, Ланфран, такие
2: фэнтези,
0: так редки, Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: кам,
0: твою
2: аста,
1: и семен
0: падает
1: my ass
0: тебе на грудь.

0: любовь последняя чиста, лети в мой зуб.
1: Гей.
2: Это Санвольфест. Санвольфест 2018.
3: Песня для
4: Dungeon Masters.
3: Прорыв Санвольфест.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: come.
1: Идет.
2: Ask.
1: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
0: Семен.
1: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
0: Dungeon.
1: Делать нечего, там, где нет.
0: Next door.
1: Come. Идет.

0: Говорит радиокорпорация.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слушайте. Penetration sound.

0: я приду, когда зацветет
1: My calm.
0: И покрасит в розовый собор
1: Latex glove.
0: Соберу букет полевых
2: Fat cocks.
1: Swallow.
0: И мою
1: Soft anal.
3: Wee-wee. Thank you.

0: девчера зацвела.
1: My ass. Master Lube Dub.
0: И бросает.
2: Words.
0: Словно
3: gay website.
0: Заблестят.
2: Bar digs.
0: Взаимно ты прости. В питерской
1: кухне
0: кто-то

0: Приезжай, посидим. Я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: 15.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетело.
0: Come.

0: выхожу из и вижу вас. Я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе прям. Да не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.
1: И пролетел, который я не заметил. На своих двух и мне навстречу только
2: Сименос.
1: Мне светит, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы
2: Стикфингер,
1: подарим ему
2: Ди, Эйно.

0: Fisting.
1: Anal. Swallow my cum.
2: Duże pecu dać, od ciebie nikt nie iść.
1: Anal.
2: Bisset akty.
1: Swallow.
2: Ty na второй день, ты тут стала второй лишний. Рот закрой.
0: Door.
2: Тоже закрой.

0: Вчера летал, спасал, ездил я на погоди, мой знакомый. Я горячий, ходи со мной на party, где-то я. День и ночь, я короче, я горячий, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
1: да, да, да, да, да,
0: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а не кто я. Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а не кто я. Я горячий, выходи со мной на
1: party,
0: а не кто я.
2: I'd be right happy to. Without further interruption.
0: Я горячий,
1: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: party,
0: а не кто я.
2: I'd be right happy to.
0: Я горячий,
1: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: party,
0: а не кто я.
2: I'd be right happy to.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Bad. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: It's a fucking deep.
1: Я нашел и меня нашли.
0: Lube it up.
1: Или suck some dick. У меня есть
0: cock.
1: Он
0: horny.
1: Очень. Я стал с пола по покровам.
0: Bondage.
1: Цвет
0: семена.
1: Голубые очи. Покуй.
0: Latex club.
1: Утром рейс на.
2: Suction.
1: Пускай ведь нас подождет.
0: Just lube it up. That turns me on. Long.

0: Ну что ты
1: можешь
0: прийти?
2: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
3: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла. Ты думал...

0: сильнее. Ничего потерпеть.
1: Брок.
0: Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
2: Big Mad Cock.

0: на радио.
1: Поздний вечер из окна.
2: Performance artists.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
3: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные. Все у каждого здесь свой и свой
4: ass.
1: Как правильно,
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа одни готовы рвать этот
3: дек
1: до костей. Идут по
2: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа другие никогда не оставят. Стоящие за
4: Billy.
1: Уперты сзади.
4: Pants.
1: Смотри, не разорви.
3: You ain't no.
1: You нет в темноте.
3: Well, I come. That turns me on.

0: Да, да. Наплевал на свой stick finger. Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы suck and ass. Всем казаться подбирать платнее. После навытворять, так что dungeon. Вагнее. Есть два типа. Другие никогда не подставят gay sex. Не скажут don't do anal, just lube it. Ватвет, смотрите, разорвет. You're wrong. Swallow my cum.
1: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один. $300 набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: oui.
1: Чтобы coming. Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебя до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спать,
1: не замечая потерь. И чиста, как слеза. Два типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых
1: детей. И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
1: You need to eat. Два типа. Рвать это ты на кости. Как тут по головам не жалеют.
0: Suck dick.

0: как известно, горячий и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любимый зато.
1: Do anal.
0: Любимый.
1: Just in. Just in. Just in. Stick some fingers.

0: увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: На радио.
1: Думаешь, устал от зажаться? Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
2: гей-бой.
1: Да, я дышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
2: бандаж.
1: Никогда не распускал. Собираю
2: rip the skin.
1: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все.
3: Nice,
1: что знаю много всего. И дальше будет
4: spanking.
1: Больше не
2: penetration.

0: Да.
1: В эфире.
2: Гей, веб-сайт.
1: Приготовились всем.
3: Растущая влажность, наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
0: лопать.
3: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
2: Данжин.
3: С неба начнется мужицкий
1: Приготовились?
3: С неба
2: Coming.
3: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба
2: Coming.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики
2: Coming.
3: Высокие, блондины, брюнеты, худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
2: Coming.
3: Мужики. Аллилуйя,
2: this is
3: мужиков. Hey, hey,
2: this is
3: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
2: this is
1: мужиков. Аллилуйя.

0: сказал, что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляют, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Я

0: чисто детали. Всем мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонщиной ночью, с окраин дальней и дальних. Завален, но все, что мешало, я давно оставил. Я Давид и
1: погони
0: за чисто дети. С кухонщиной ночью, с окраин дальней и дальних. Завален, но...

0: Suck
1: этот
0: дик.
1: Качайте
2: пять.
1: Так, да. Начали. Голые есть.
2: Brothers.
1: И с водой холодной большие.
0: Wee-wee. Do anal.
1: В бане очень.

0: Они за... Ass. Они на... Dick. А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как? А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут, цветные...
1: Bondage.
0: И мы...
1: My master.
0: И отпол...

0: но мусора. Это же смешно. К тому же я босый. Ну что вы знали? И я не доедал ни. А это харя, как на
1: пуке.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master очень важен честный
3: секс.

0: Я взяла и...
1: Да как?
0: Джуи. Нари мне все. Маленький мой.
1: Джуи. Джуи. Джуи.
2: Сисень.
0: Буду.
2: Эй, но.
0: Буду. Ну а...
2: Мастер.
0: После...

0: Full master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
1: Sex.
2: Яна.
3: Spanking.
2: Та постала делаю.
1: Sex.
2: Тапья.
4: The semen.
2: Тя подслила делаю.
1: Suck.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
5: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex club.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрас. Только один я знаю.
0: Как?
2: Но ради.

паленая. Такой же веселый, как и... Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муры. Лучше не трогай, ведь муха тоже... И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня...

0: не стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали в перемешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха тоже

0: принес в кармане. А я готовлюсь к выборам. Не буду ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Hit different penetration sounds.

0: твой.
1: Держит Fat Cox над картой. Anal. Где будет? Coming, master.
0: Делают нас. Fucking slaves.
1: Мы чувствуем. Finger in. Anal.
2: Апостол. Really?
0: Boss in this gym.
1: Amazing sex. Прекрасный. Man. Fisting. Coming.

0: семен.
1: Падая с неба, это всегда так красиво, когда прямо на...
2: Anal, dungeon master.
1: Больно я возвращался
2: с... Gay party.
1: Тогда меня осенило, что будет, если не...
2: Lupin.

0: bad cock.
1: В размытый
0: gay website.
1: Прямо с
0: dark bad cock.
1: Идёт бесшумный
2: хан.
1: Бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне. Мол, нынче не хватает на войне. Нет.
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед
1: Эйно.

0: Обманывать гей, слышь, это не катит. Тогда
1: тек,
0: будет в каждом такте.
1: Тек,
0: это уже прописано в контракте.
1: Тек,
0: будет названием нашей партии.

0: at cock. At cock. At cock. At cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный как? Ну, так мало, сколько ни
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи,
0: как?
3: Теплеток говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Coming.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай.

0: выворачивай. Fingernails, man. So horny.
1: Gay.
0: Dungeon. Ты приехал на новый люк.
1: Kiwi.
0: У тебя такие сложные
1: бабушки. Нико.
0: В бикини.
1: Billy Harrington.
0: Расскажи мне.

0: boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. Много тапс выходит из здания, когда важно только знание. Гей, когда запах делается с ума много народу. Anal, do anal, boy. Покупаешь ты старинный
1: танц.
0: Тебя знает даже
1: Big Dark
0: Hall. У тебя красивый
2: дик.
0: Ну где же?
2: Мистер Ахвуд.

0: Туборг.
1: Кейсис.
0: Ищешь любые способы попасть на
1: гачи,
0: фестиваль Туборг.
1: Кейсис.
0: И даже готов прыгать с парашютом.
2: И шнокер.
0: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг.
1: Кейсис.
0: Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на
1: Кейсис.
0: И получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door,
1: я бы бомжевала возле
3: Ass.
1: Ты бы стала самой бедной из
0: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда

0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing, boy next door.
1: Я бы выживала полвзлет. Yeah. Я бы стала самой бедной из
2: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: fucking slaves.
1: Я бы выживала полвзлет.
0: Ask. Get your ass back here. Fucking coming.
1: Где еще дно на двоих одно?
2: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка yes. Над парком. Я опять
0: stick.
1: На пальце.
0: Yes.
1: Пахну как
0: dungeon bathroom. $300
1: Уезжай.
0: Come. Нет. Swallow.
1: Boy. Ты любишь там уходить. Ты спасибо перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой.
0: Next door.
1: Может нет все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Сломал ты мисс.
0: Boy next door.
1: Даже.
0: Fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing? Dungeon master. $300. Fisting. Boy next door.
1: Я бы выживала полвзлет. Я бы стала самой бедной из. Если мне платили.
0: $300.

0: Master.
1: Semen.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты...
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.